Когда любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне положить,

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби.
1: 101.6 FM.
2: Радио «Алиса плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Каждый шестой кандидат в депутаты Сейма от Латгалии из Даугавпилса. Жителей просят сообщать о подтопленных и размытых дорогах. На время ремонтных работ часть поездов на маршруте Даугавпилс-Рига заменят автобусами. В рижском зоопарке вылупился птенец редкого вида птиц, который внешне напоминает динозавра. Далее подробнее об этих новостях. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в Латгальском избирательном округе на выборы в Сейм зарегистрированы 180 кандидатов. Они представляют 14 политических партий и объединений. Поскольку в парламент от Латгалии избирается всего 12 депутатов, конкуренция составляет 15 человек на одно место. Стоит отметить, что из всех кандидатов от Латгалии 32 являются жителями Даугавпилса. Город не представлен лишь в одном списке политических партий. Таким образом, Даугавпилс представляет почти каждый шестой кандидат, претендующий на место в Сейме от Латгальского избирательного округа. Напомним, выборы в Сейм состоятся 3 октября. В связи с продолжительными дождями жителей просят сообщать о размытых и затопленных участках дорог, чтобы дорожные службы могли быстрее устранять последствия непогоды. Передать информацию можно круглосуточно по бесплатному телефону предприятия «Латвийсвалстцели», а также через официальные страницы предприятия в социальных сетях. После получения информации о повреждениях дорожные службы при необходимости обозначают опасные места сигнальными столбиками и приступают к ремонту, если позволяют погодные условия. Водителям напоминают, что дождливая погода значительно ухудшает условия движения. Из-за большого количества воды на проезжей части возрастает риск аквапланирования, а видимость заметно снижается. В связи с ремонтными работами на участке железной дороги от Трепе до Ливан с 15 по 31 июля будут внесены изменения в движении поездов. Они затронут ранний утренний рейс по маршруту Даугавпилс-Рига и поздний вечерний рейс по маршруту Рига-Даугавпилс. Пассажирам, которые в указанные даты в 3 часа 22 минуты утра отправятся поездом из Даугавпилса в Ригу, следует учитывать, что поездка будет организована с пересадкой. Поезд из Даугавпилса будет следовать до станции Ливаны. Там нужно будет пересесть на автобус, который доставит пассажиров на станцию Крустпилс, и далее путь продолжится снова на поезде. Похожие изменения в эти же даты введены и для вечернего рейса в 21.01 из Риги в Даугавпилс. На всем протяжении поездки будет действителен билет на соответствующий железнодорожный рейс, то есть отдельный билет на автобус покупать не нужно. Пассажиров призывают ознакомиться с актуальными изменениями и заранее планировать свои поездки, чтобы избежать неудобств. Почти два месяца назад в рижском зоопарке произошло редкое событие. Вылупился птенец южного казуара, редкого вида птиц, который внешне напоминает динозавра, сообщается в публикации зоопарка в социальных сетях. Пока посетители не могут увидеть птенца, он очень осторожен и его легко напугать. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, мэр Даугавпилса Андрей Селкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Напоминаем, что в программе городских развлечений на завершении этой недели запланирована масса мероприятий, которая привлечет внимание не только жителей, но и гостей Даугавпилса. Уже сегодня парадом и концертом начнется традиционный фестиваль дрифта, а в субботу всех будут ждать в Даугавпилсской крепости, где пройдет международный фестиваль исторической реконструкции, блошиный рынок и празднование юбилея Даугавпилс Саттиксме. Информационная служба радио Алисе Плюс желает всем хорошего продолжения дня, и пусть солнечными будут эти выходные.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 10 июля. Метеорологи обещают, что утро будет хоть и облачным, но без дождя. Но в середине дня дождь снова вернется и будет постепенно возрастать с прохождением времени. Температура воздуха от плюс 12 градусов ранним утром до плюс 21 градуса в середине дня. Ветер с юго-востока, затем с востока, а поздно вечером с северо-востока в порывах не будет превышать 8 метров в секунду.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соединит.
1: С добрым утром!

В ближайшем выпуске новостей. Каждый шестой кандидат в депутаты Сейма от Латгалии из Даугавпилса. Жители просят сообщать о подтопленных и размытых дорогах. На время ремонтных работ часть поездов на маршруте Даугавпилс-Рига заменят автобусами. В рижском зоопарке вылупился птенец редкого вида птиц, который внешне напоминает динозавра. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Доброе утро!

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 20 364 216. В центре города найдены права на имя Виталий Бойчук. Контактный номер телефона 26 845 287. 8 июля в центре города рядом с супермаркетом «Максима» пропала собака. Окрас черный, мордочка и лапки белые, похожа на породу бордер-колли. Отзывается на кличку Эмили. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 28 682 818. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Каждый шестой кандидат в депутаты Сейма от Латгалии из Даугавпилса. Жителей просят сообщать о подтопленных и размытых дорогах. На время ремонтных работ часть поездов на маршруте Даугавпилс-Рига заменят автобусами. В рижском зоопарке вылупился птенец редкого вида птиц, который внешне напоминает динозавра. Далее подробнее об этих новостях. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в Латгальском избирательном округе на выборы в Сейм зарегистрированы 180 кандидатов. Они представляют 14 политических партий и объединений. Поскольку в парламент от Латгалии избирается всего 12 депутатов, конкуренция составляет 15 человек на одно место. Стоит отметить, что из всех кандидатов от Латгалии 32 являются жителями Даугавпилса. Город не представлен лишь в одном списке политических партий. Таким образом, Даугавпилс представляет почти каждый шестой кандидат, претендующий на место в Сейме от Латгальского избирательного округа. Напомним, выборы в Сейм состоятся 3 октября. В связи с продолжительными дождями жителей просят сообщать о размытых и затопленных участках дорог, чтобы дорожные службы могли быстрее устранять последствия непогоды. Передать информацию можно круглосуточно по бесплатному телефону предприятия «Латвийсвалстцели», а также через официальные страницы предприятия в социальных сетях. После получения информации о повреждениях дорожные службы при необходимости обозначают опасные места сигнальными столбиками и приступают к ремонту, если позволяют погодные условия. Водителям напоминают, что дождливая погода значительно ухудшает условия движения. Из-за большого количества воды на проезжей части возрастает риск аквапланирования, а видимость заметно снижается. В связи с ремонтными работами на участке железной дороги от Трепе до Ливан с 15 по 31 июля будут внесены изменения в движении поездов. Они затронут ранний утренний рейс по маршруту Даугавпилс-Рига и поздний вечерний рейс по маршруту Рига-Даугавпилс. Пассажирам, которые в указанные даты в 3 часа 22 минуты утра отправятся поездом из Даугавпилса в Ригу, следует учитывать, что поездка будет организована с пересадкой. Поезд из Даугавпилса будет следовать до станции Лейваны. Там нужно будет пересесть на автобус, который доставит пассажиров на станцию Крустпилс, и далее путь продолжится снова на поезде. Похожие изменения в эти же даты введены и для вечернего рейса в 21.01 из Риги в Даугавпилс. На всем протяжении поездки будет действителен билет на соответствующий железнодорожный рейс, то есть отдельный билет на автобус покупать не нужно. Пассажиров призывают ознакомиться с актуальными изменениями и заранее планировать свои поездки, чтобы избежать неудобств. Почти 2 месяца назад в рижском зоопарке произошло редкое событие. Вылупился птенец южного казуара, редкого вида птиц, который внешне напоминает динозавра, сообщается в публикации зоопарка в социальных сетях. Пока посетители не могут увидеть птенца, он очень осторожен и его легко напугать. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Напоминаем, что в программе городских развлечений на завершении этой недели запланирована масса мероприятий, которая привлечет внимание не только жителей, но и гостей Даугавпилса. Уже сегодня парадом и концертом начнется традиционный фестиваль дрифта, а в субботу всех будут ждать в Даугавпилсской крепости, где пройдет международный фестиваль исторической реконструкции, блошиный рынок и празднование юбилея Даугавпилс Саттиксме. Информационная служба радио Алисе Плюс желает всем хорошего продолжения дня, и пусть солнечными будут эти выходные.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 10 июля. Метеорологи обещают, что утро будет хоть и облачным, но без дождя. Но в середине дня дождь снова вернется и будет постепенно возрастать с прохождением времени. Температура воздуха от плюс 12 градусов ранним утром до плюс 21 градуса в середине дня. Ветер с юго-востока, затем с востока, а поздно вечером с северо-востока в порывах не будет превышать 8 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Elektrības cenas tirgū mainās, bet kad tev ir sava enerģija, tu vairs neesi pilnībā atkarīgs no šīm svārstībām. Saules paneļi un baterija nozīmē vienkāršu lietu. Tu pats kontrolē, kad ražot, kad uzkrāt un kad patērēt. Mazāk pārsteigumu rēķinos, vairāk prognozējāmības ikdienā. Un tieši tas šodien kļūst par vienu no galvenajiem ieguvumiem. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes – bilešuservis.lv. 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. Для реализации реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется более 13 миллионов евро. ЦСДД планирует ввести удаленное оформление и получение водительских прав. Даугавпилссилтумтеикли продолжает плановые летние гидравлические испытания. Представители Даугавпилса выступят на фестивале «Лампа» в Цесисе. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Lieta. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
4: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
5: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
4: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
5: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
6: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст – чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 20 364 216. В центре города найдены права на имя Виталий Бойчук. Контактный номер телефона 26 845 287. 8 июля в центре города рядом с супермаркетом «Максима» пропала собака. Окрас черный, мордочка и лапки белые, похожа на породу бордер-колли.

0: отзывается на кличку Эмили. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 28 682 818. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29-62-11-93, 29-62-11-93.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Для реализации реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется более 13 миллионов евро. ЦСДД планирует ввести удаленное оформление и получение водительских прав. Daugavpils Siltumtīkli продолжает плановые летние гидравлические испытания, а представители Daugavpilsa выступят на фестивале «Лампа» в Цесисе. Далее подробнее об этих новостях. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется более 13 миллионов евро из государственного основного бюджета, сообщают в министерстве. Планируется увеличить доплату за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, а также ввести доплату за страховой стаж после 1 января 1996 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионеров в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается 56 760 жителей, достигших этого возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 503 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в стране в целом достигает 640 евро в месяц. В Министерстве благосостояния поясняют, что пенсионная система Латвии является финансово устойчивой, однако адекватность пенсий по-прежнему остается одной из самых низких в Евросоюзе. Министерство сообщения передало на согласование проект правил, который предусматривает, что со следующего года Дирекция безопасности дорожного движения начнет предоставлять услугу удаленного оформления и получения водительских удостоверений. Чтобы исключить случаи мошенничества, когда водительское удостоверение пытается оформить посторонний человек, идентификация будет проходить через единую систему авторизации. Также предусмотрено, что оформить удостоверение дистанционно можно будет только в том случае, если фотография и образец подписи, хранящиеся в реестре, были сделаны не более 5 лет назад. Получить оформленное дистанционно водительское удостоверение можно будет несколькими способами. По почте на указанный адрес, через ПАКОМАТ или лично в Центре обслуживания клиентов ЦСДД. Предполагается, что поправки вступят в силу 2 января следующего года. Предприятие Daugavpils Siltumtīkli продолжает плановые летние гидравлические испытания тепловых сетей. Следующим микрорайоном, где проверят надежность системы теплоснабжения, станут Калкуны. В связи с проведением работ 13 июля в ряде домов будет временно прекращена подача горячей воды. Специалисты предприятия планируют завершить все необходимые испытания в максимально короткие сроки и восстановить горячее водоснабжение до 16:00 14 июля. 10 и 11 июля в Цесисе пройдет 12-й фестиваль дискуссий «Лампа». Крупнейшая в Латвии площадка для открытого диалога о культуре, обществе, образовании и развитии страны. В этом году в программе фестиваля примут участие и представители Даугавпилса, руководитель Дома единства Диана Солдане и руководитель фольклорного ансамбля Сваатра Сармейте Тайване. Фестиваль «Лампа» ежегодно собирает в Цесисе тысячи участников, экспертов, представителей государственных и общественных организаций, а также всех, кто заинтересован в обсуждении актуальных вопросов развития нашего общества. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радиостанции Алисе Плюс желает всем удачного завершения недели и настраиваемся уже на летние выходные.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 10 июля. Метеорологи обещают, что утро будет хоть и облачным, но без дождя. Но в середине дня дождь снова вернется и будет постепенно возрастать с прохождением времени. Температура воздуха от плюс 12 градусов ранним утром до плюс 21 градуса в середине дня. Ветер с юго-востока, затем с востока, а поздно вечером с северо-востока в порывах не будет превышать 8 метров в секунду.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Работаем с частными лицами и организациями.
2: ВТЛом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes – biletuservis.lv. 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
3: Top, top, top!
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
6: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив» «Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполе», с командой прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом в 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Каждый шестой кандидат в депутаты Сейма от Латгалии из Даугавпилса. Жители просят сообщать о подтопленных и размытых дорогах. На время ремонтных работ часть поездов на маршруте Даугавпилс-Рига заменят автобусами. В рижском зоопарке вылупился птенец редкого вида птиц, который внешне напоминает динозавра. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mareka Auziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūzikas Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 20-364-216. В центре города найдены права на имя Виталий Байчук. Контактный номер телефона 26-845-287. 8 июля в центре города рядом с супермаркетом «Максима» пропала собака. Окрас черный, мордочка и лапки белые, похожа на породу бордер-колли. Отзывается на кличку Эмили. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 28-682-818. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Каждый шестой кандидат в депутаты Сейма от Латгалии из Даугавпилса. Жителей просят сообщать о подтопленных и размытых дорогах. На время ремонтных работ часть поездов на маршруте Даугавпилс-Рига заменят автобусами. В рижском зоопарке вылупился птенец редкого вида птиц, который внешне напоминает динозавра. Далее подробнее об этих новостях. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в Латгальском избирательном округе на выборы в Сейм зарегистрированы 180 кандидатов. Они представляют 14 политических партий и объединений. Поскольку в парламент от Латгалии избирается всего 12 депутатов, конкуренция составляет 15 человек на одно место. Стоит отметить, что из всех кандидатов от Латгалии 32 являются жителями Даугавпилса. Город не представлен лишь в одном списке политических партий. Таким образом, Даугавпилс представляет почти каждый шестой кандидат, претендующий на место в Сейме от Латгальского избирательного округа. Напомним, выборы в Сейм состоятся 3 октября. В связи с продолжительными дождями жителей просят сообщать о размытых и затопленных участках дорог, чтобы дорожные службы могли быстрее устранять последствия непогоды. Передать информацию можно круглосуточно по бесплатному телефону предприятия «Латвийсвалстцели», а также через официальные страницы предприятия в социальных сетях. После получения информации о повреждениях дорожные службы при необходимости обозначают опасные места сигнальными столбиками и приступают к ремонту, если позволяют погодные условия. Водителям напоминают, что дождливая погода значительно ухудшает условия движения. Из-за большого количества воды на проезжей части возрастает риск аквапланирования, а видимость заметно снижается. В связи с ремонтными работами на участке железной дороги от Трепе до Ливан с 15 по 31 июля будут внесены изменения в движении поездов. Они затронут ранний утренний рейс по маршруту Даугавпилс-Рига и поздний вечерний рейс по маршруту Рига-Даугавпилс. Пассажирам, которые в указанные даты в 3 часа 22 минуты утра отправятся поездом из Даугавпилса в Ригу, следует учитывать, что поездка будет организована с пересадкой. Поезд из Даугавпилса будет следовать до станции Ливаны. Там нужно будет пересесть на автобус, который доставит пассажиров на станцию Крустпилс, и далее путь продолжится снова на поезде. Похожие изменения в эти же даты введены и для вечернего рейса в 21.01 из Риги в Даугавпилс. На всем протяжении поездки будет действителен билет на соответствующий железнодорожный рейс, то есть отдельный билет на автобус покупать не нужно. Пассажиров призывают ознакомиться с актуальными изменениями и заранее планировать свои поездки, чтобы избежать неудобств. Почти два месяца назад в рижском зоопарке произошло редкое событие. Вылупился птенец южного казуара, редкого вида птиц, который внешне напоминает динозавра, сообщается в публикации зоопарка в социальных сетях. Пока посетители не могут увидеть птенца, он очень осторожен и его легко напугать. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, мэр Даугавпилса Андрей Селкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Напоминаем, что в программе городских развлечений на завершении этой недели запланирована масса мероприятий, которая привлечет внимание не только жителей, но и гостей Даугавпилса. Уже сегодня парадом и концертом начнется традиционный фестиваль дрифта, а в субботу всех будут ждать в Даугавпилсской крепости, где пройдет международный фестиваль исторической реконструкции, блошиный рынок и празднование юбилея Даугавпилс Саттиксме. Информационная служба радио Алисе Плюс желает всем хорошего продолжения дня, и пусть солнечными будут эти выходные.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 10 июля. Метеорологи обещают, что утро будет хоть и облачным, но без дождя. Но в середине дня дождь снова вернется и будет постепенно возрастать с прохождением времени. Температура воздуха от плюс 12 градусов ранним утром до плюс 21 градуса в середине дня. Ветер с юго-востока, затем с востока, а поздно вечером с северо-востока в порывах не будет превышать 8 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Yeah.

0: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
4: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes – bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

ближайшем выпуске новостей. Для реализации реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется более 13 миллионов евро. ЦСДД планирует ввести удаленное оформление и получение водительских прав. Даугавпилссилтумтеикли продолжает плановые летние гидравлические испытания. Представители Даугавпилса выступят на фестивале «Лампа» в Цесисе. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Лай не кане трогто.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 20 364 216. В центре города найдены права на имя Виталий Бойчук. Контактный номер телефона 26 845 287. 8 июля в центре города рядом с супермаркетом «Максима» пропала собака. Окрас черный, мордочка и лапки белые, похожа на породу бордер-колли, отзывается на кличку Эмили. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 28 682 818. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10:00 утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Для реализации реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется более 13 миллионов евро. ЦСДД планирует ввести удаленное оформление и получение водительских прав. Daugavpils Siltumteikli продолжает плановые летние гидравлические испытания, а представители Daugavpilsa выступят на фестивале «Лампа» в Цесисе. Далее подробнее об этих новостях. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется более 13 миллионов евро из государственного основного бюджета, сообщают в министерстве. Планируется увеличить доплату за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, а также ввести доплату за страховой стаж после 1 января 1996 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионеров в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается 56 760 жителей, достигших этого возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 503 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в стране в целом достигает 640 евро в месяц. В Министерстве благосостояния поясняют, что пенсионная система Латвии является финансово устойчивой, однако адекватность пенсий по-прежнему остается одной из самых низких в Евросоюзе. Министерство сообщения передало на согласование проект правил, который предусматривает, что со следующего года Дирекция безопасности дорожного движения начнет предоставлять услугу удаленного оформления и получения водительских удостоверений. Чтобы исключить случаи мошенничества, когда водительское удостоверение пытается оформить посторонний человек, идентификация будет проходить через единую систему авторизации. Также предусмотрено, что оформить удостоверение дистанционно можно будет только в том случае, если фотография и образец подписи, хранящиеся в реестре, были сделаны не более 5 лет назад. Получить оформленное дистанционно водительское удостоверение можно будет несколькими способами. По почте на указанный адрес, через Покомат или лично в Центре обслуживания клиентов ЦСДД. Предполагается, что поправки вступят в силу 2 января следующего года. Предприятие Daugavpils Siltumteikli продолжает плановые летние гидравлические испытания тепловых сетей. Следующим микрорайоном, где проверят надежность системы теплоснабжения, станут Калкуны. В связи с проведением работ 13 июля в ряде домов будет временно прекращена подача горячей воды. Специалисты предприятия планируют завершить все необходимые испытания в максимально короткие сроки и восстановить горячее водоснабжение до 16:00 14 июля. 10 и 11 июля в Цесисе пройдет 12-й фестиваль дискуссий «Лампа» – крупнейшая в Латвии площадка для открытого диалога о культуре, обществе, образовании и развитии страны. В этом году в программе фестиваля примут участие и представители Даугавпилса, руководитель Дома единства Диана Солдане и руководитель фольклорного ансамбля «Сваатра» Сармите Тейване. Фестиваль «Лампа» ежегодно собирает в Цесисе тысячи участников, экспертов, представителей государственных и общественных организаций, а также всех, кто заинтересован в обсуждении актуальных вопросов развития нашего общества. Сегодня в 11:10 гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радиостанции Алисе Плюс желает всем удачного завершения недели и настраиваемся уже на летние выходные.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 10 июля. Метеорологи обещают, что утро будет хоть и облачным, но без дождя. Но в середине дня дождь снова вернется и будет постепенно возрастать с прохождением времени. Температура воздуха от плюс 12 градусов ранним утром до плюс 21 градуса в середине дня. Ветер с юго-востока, затем с востока, а поздно вечером с северо-востока в порывах не будет превышать 8 метров в секунду.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 €.
5: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv. 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 20 364 216. В центре города найдены права на имя Виталий Бойчук. Контактный номер телефона 26 845 287. 8 июля в центре города рядом с супермаркетом «Максима» пропала собака. Окрас черный, мордочка и лапки белые, похожа на породу бордер-колли, отзывается на кличку Эмили. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 28 682 818. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым. На

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Летом многие из нас оставляют в автомобиле зарядные устройства, пауэрбанки, телефоны и другую электронику. Но мало кто задумывается, что в закрытой машине, особенно в жаркий день, температура может подняться до очень высоких значений всего за несколько минут. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по пожарной безопасности, и они напоминают, что перегрев может повредить аккумуляторы и даже стать причиной возгорания. Поэтому не оставляйте в салоне автомобиля, особенно на солнце, пауэрбанки, телефоны, ноутбуки, зарядные устройства и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами. Если устройство сильно нагрелось, не подключайте его сразу к зарядке, дайте ему сначала остыть. По возможности оставляйте автомобиль в тени или используйте солнцезащитный экран на лобовом стекле. Перед поездкой убедитесь, что в салоне не осталось устройств, чувствительных к высокой температуре. Всего несколько минут под палящим солнцем могут сократить срок службы техники или привести к опасной ситуации в виде возгорания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и безопасных дорог.
1: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: Мобильная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио Алиса Плюс начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие 30 минут в нашей студии мэр Даугавпилса Андрей Элксниш. Здравствуйте, Андрей.
3: Добрый день.
2: И, как всегда, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 654-2530. Я приглашаю наших радиослушателей принимать участие в диалоге, активно звонить и задавать вопросы мэру. У меня их тоже огромное количество. Начнем с того, что на этой неделе Даугавпилс, ну, буквально гудит. Новость о сокращении порядка 150 человек в ЛДЗ «Карго», закрытие офиса «Концентрикс» обсуждают, ну, на каждом углу, можно так сказать. Также грядет закрытие Грифской тюрьмы, где работает 400 сотрудников. Ну, мягко говоря, люди в шоке. Люди в шоке. Что город думает по этому поводу?
3: Ну, город тоже в шоке, потому что данное увольнение, безусловно, это трагедия как для города в целом, так и для каждой семьи. Что здесь следует сразу же сказать, что в рамках тех увольнений, которые происходят на железной дороге, мы уже направили и до этого не раз направляли и в правительство, и в Министерство сообщения письмо и свою позицию о том, что государство уходит из железной дороги, позвоночник в виде железной дороги в Латгалии по большому счету разваливается, Латвия не смогла удержать грузы, не смогла привлечь грузы из того же Китая, Казахстана. В Литве ситуация абсолютно другая. И учитывая происходящее, то, что мы можем сделать со стороны самоуправления и стороны государства в данном ключе, это перепрофилирование, скажем так, работников на производство трамваев на базе Даугавпилсского локомотиво-ремонтного завода. Данную позицию мы высказали вот буквально на днях, направив ходатайство правительства и Министерства сообщения. Данное ходатайство я также высказал на заседании правительства 2 недели назад министру экономики, министру регионального развития. В принципе, если на базе ДЛРР выстраивать трамваи для нужд Даугавпилса и Риги, то, безусловно, эту часть можно компенсировать. Что касается закрытия Грифской тюрьмы, то все работники там находятся в состоянии службы, именно государственной службы. Мы тоже запросили информацию о том, сколько работникам предложено перейти в тюрьму «Белый лебедь», какое количество согласилось перейти в Екапилскую тюрьму, какое количество согласилось перейти в Лепойскую тюрьму, а также предложить для работников службу в Латгалии на базе государственной полиции, на базе погранохраны, и также есть возможность работать в городской муниципальной полиции. Всецело, если проанализировать все три данных случая, они прежде всего очевидно, что в данной ситуации самый крупный работодатель во всех трех случаях является государство, и увольнение происходит на государственных предприятиях или на государственной службе. Фактически государство в Латгалии и в приграничном регионе, в то время, когда оно декларирует, что все стабильно, все в порядке, приходите, инвестируйте, развивайте, государство от себя в первом лице сматывает удочки по Латгалии. И, в принципе, позиция и решение того же Концентрикса, вебхелпа так называемого, который мы, в принципе, в город привели в 2021 году, именно связано вот с такой геополитической обстановкой и позицией. Мы на заседании правительства обсуждали эти вопросы о том, что Латгалии необходима отдельная поддержка с точки зрения налогообложения, и как раз-таки указывали, что помимо той работы, которая сейчас где-то ведется, а где-то не ведется по привлечению инвесторов, необходимо поддержать те предприятия, которые работают здесь на месте. А именно, первое – это отдельный режим налогообложения по ряду ПВН. Это раз. Два – освобождение определенных групп населения от подоходного налога с населения. Понятно, всех никогда никто не согласится в Риге, но хотя бы давайте начнем с многодетных семей, которые могли бы освободить от данного налогообложения. это могла бы быть поддержкой. Также, безусловно, необходима поддержка предприятиям, которые здесь производят. Ну, допустим, если ты произвел три палета сегодня, то для доставки его в порт, для дальнейшего экспорта тебе необходимо снять в аренду целую фуру, потому что эта фура не наполняется за 2-3 дня, необходимо ждать определенное время, и тогда затраты на транспортировку своих производственных товаров у предприятия возрастают в 2-3 раза, потому что надо будет оплатить дорогу и туда, и обратно. То есть, по сути, все вопросы по поддержке Латгалии.
2: Есть какая-то поддержка? Вот мы говорим об этом. А результаты есть какие-то?
3: Ну, во-первых, данное заседание правительства, которое происходило, оно происходило раз в 4 года. Последнее произошло в августе 2022 года, также за месяц до парламентских выборов. Это раз. Два, если мы сейчас возьмем какие-то реальные шаги, реальные решения, таковых нет. Все остается лишь только на словах. Третье, правительство, по сути, в отношении Латгалии на месте никакие решения на заседании не приняло. В рамках этого при наличии порядка 10 министров на месте я по каждому министру, по каждому вопросу, по приоритетам Даугавпилса прошелся. Я отдельно этому посвятил и публикации у себя в социальных сетях по конкретному отдельному министерству, что необходимо, где какие проблемы. Но в целом ситуация выглядит достаточно банально. Я не раз участвовал в совместных делегациях на уровне Еврокомиссии. И на уровне Еврокомиссии национальная позиция Латвии звучит так. Мы на Латгалии, плюс находится приграничье. Здесь есть перспективы развития, показывают на проекты Даугавпилса, показывают на проекты Ливан, показывают на какие-то проекты Резекне. Здесь есть жители, пожалуйста, необходима поддержка больше региону. Европа на уровне своих основных документов законодательных принимает решения, даже указывает Ауструму Пиробежа, указывает отдельные как категории приграничное самоуправление, и, соответственно, это финансирование планируют выделить на Латвию. В Латвии же, когда все возвращаются в Ригу, тогда Латвия принимается, что вся страна находится в приграничье, и тогда все то финансирование, которое, в принципе, было получено дополнительно благодаря, ну, или из-за тех проблем, которые есть в Латгалии, делится абсолютно на все головы в Латвии, большая часть которых оседает Рига и Бриги.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Радиослушатели присоединяются, в наушнике будет слышно. День добрый, здравствуйте.
0: Добрый день. Большое спасибо, конечно, нашему мэру и всем работникам Думы, которые помогли сделать праздники. Но у меня вот такой вопрос. Я живу на Ятнику 80А. Я уже поднимала этот вопрос несколько эфиров назад. И у нас трава так и не скошена. Это городская территория. Может быть, как-то можно все-таки скосить ее?
3: Руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев слушает сейчас нас в эфире. Созвонятся с вами в ближайшие 30 минут, и мне тоже доложат об этом.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Андрей, если возвращаться к рабочим местам, к тому, что идет сокращение и там, и там, и там, очень много мы говорили, слышали о новом парке индустриальном «Алтоп». Там есть два инвестора заявлены. Как вы оцениваете вот то, что мы вложили в этот проект, то, что мы сегодня получили?
3: Ну, во-первых, большая часть вложения, порядка 90%, составляет европейское как раз-таки финансирование в рамках создания новых рабочих мест и создания новых индустриальных зон. Порядка 20 миллионов евро именно европейских денег, это не городские деньги, были направлены на реализацию этого проекта. Это раз. Два, к сожалению, данный проект по интересам Даугавпилса и по интересам всей Латгалии является каплей в море, так как он является единственным в этом периоде планирования вплоть до 2029 года, который будет и реализован на территории Латгалии. То есть мы говорим о приоритетах, да, в данном ключе. Да, безусловно, нам как самоуправлению, как городу удалось, чтобы это находилось бы у нас под ведомством Даугавпилса, чтобы именно Даугавпилс занимался бы этой активностью. Данный проект требует создания в рамках этих вложений порядка 82 рабочих мест, заработной платой выше среднего, высокотехнологические предприятия, то есть уже зашли два инвестора, каждый из которых создаст порядка 20 рабочих мест. Один магистр, второе предприятие, которое занимается сборкой промышленного оборудования. И там идет все вперед. Но таких промышленных зон, таких индустриальных зон необходимо не одно на всю Латгалию, а по меньшей мере 10, потому что только и только рабочие места, только и только индустриализация региона поможет сохранить здесь население и создавать новые рабочие места. К сожалению, политики в целом по индустриализации, ну, не говоря не только о Латгалии, но и всей Латвии, нет, она отсутствует, она достаточно хаотичная, это раз. Второй момент. Все самоуправления, и в Даугавпилс в том числе, борются, ну, мне ближе Даугавпилс, да, мои жители ближе, ближе как рубашка к телу, да, мы боремся именно за наши интересы. Но именно поэтому Латгалия сегодня и все самоуправления едины, что статус приграничья должен быть оговорен на законодательном уровне, чтобы не было таких ситуаций, о которых я говорил раньше. То есть в Европе говорим одно, а деньги в Латвии делим по-другому, чтобы Латгалия и приграничные самоуправления были бы определены на уровне закона, и на базе этого закона создавался бы специальный фонд развития для того, чтобы создавать рабочие места, создавать инфраструктуру. Сегодня инвестор в пустое поле не придет, в березовую рощу не придет, то должен идти, разговаривать, уговаривать. Также это происходило и с магистром, которому мы уговаривали зайти туда, также происходило с производителем этого продукта пищевого оборудования, которого также уговаривали зайти. По-другому никак не происходит. И вот таких индустриальных зон должно было быть намного больше. Даугавпилс, конечно же, ну, невозможно быстро компенсировать все те государственные решения, которые сейчас произошли или на базе железной дороги, или на базе Гривской тюрьмы.
2: У нас ну, сейчас... баланс не сходится.
3: Однозначно. Конечно. И в рамках этого, допустим, у нас сейчас начинается реализация проекта по инфраструктуре в северной промышленной зоне. Это улица Вышкио, Менделеева. У нас по улице Вышкио будет демонтировано одно заброшенное здание в интересах предприятия Nexus Fibers. У нас идет реконструкция сетей на вышке Менделеева для предприятий Regula Baltica, для Аксона, для Пульсара, для того, чтобы именно северная промышленная зона, в том числе и территория бывшего ДЛР, бывшего ЗПЦ, для того, чтобы она получила бы, ну, соответственные возможности развиваться. Но эти все вложения, они недостаточны, да, и поэтому мы говорим о том, что их нужно усиливать. По-другому, к сожалению, никак не будет. Вот это первая такая часть длинного ответа. И вторая. У нас буквально недавно коллеги вместе с Латвийской агентурой инвестиций находились за границей в командировке, где работники департамента развития не сидят на месте. Им сегодня поставлена задача рекламировать Даугавпилс, встречаться с посольствами, встречаться с экономическими атташе, рекламировать, показывать возможности инвестиций в промышленных зонах, свободные территории, подключение, здравоохранение, курортология, тот же самый санаторий Мештемс. И вот на одной из таких поездок буквально недавно демонстрация материалов от государства, которую показывают Латвию карта. На карте Латвию показывают только Ригу и Рижский залив. Ни одного упоминания ни Даугавпилса, ни Лепои, ни Вентспилса, ни Резекне. При этом парадокс данной ситуации даже заключался в том, что они рассказывают, что есть такой в Латвии Марко Ротко, который родился в Латвии и не давая никакую абсолютно ссылку ни на то, что есть в Восточной Европе единственный музей с оригинальными работами, который находится в Даугавпилсе, ни вообще о какой-то региональной политике. То есть, по сути, часть инвестиционная страны ЛИА, как со стороны Латвии, так и со стороны Латгальского региона, абсолютно некомпетентно с точки зрения своей работы по продвижению региональных продуктов и региональных городов.
2: Следующий вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
4: А можно нашему мэру задать такой вопрос, ну, достаточно такой.
2: Задавайте.
4: В жилищном плане.
2: Пожалуйста, задавайте.
4: У нас двор в очередной раз затопило. после вчерашнего дождя. Ну, я знаю, что это происходит много лет, я здесь давно живу.
2: Это какой адрес?
3: Елговец.
2: Какой адрес?
3: Улица Елговец, правильно?
4: Елговец, 23.
3: Я сейчас отвечу.
4: Вчера приезжала служба ПЖХ, но ничего не справила. Я могу господину мэру принести даже видео, где показано, что глубина воды 20 сантиметров. Ни много, ни мало. Ну, для двора вы понимаете, что это, конечно, немножко... Просто двор плавает.
2: Да, пожалуйста, Андрей.
3: Я был вчера в данном дворе. Сразу же хочу сказать, что все те работы, которые вы сейчас видите, которые происходят на улице Елговас в сторону Ругелей, сейчас они переходят на улицу 18 ноября. В течение ближайших трех недель они перейдут в сторону именно стадиона «Локомотив». Они все в основном связаны с прокладкой и переделкой всех коммуникаций. То есть коллекторы расширяются для того, чтобы обеспечить именно более быстрый отвод воды. И та проблема, которая есть именно в вашем дворе, она связана с этими, с проблемами вывести из вашей территории воду из-за достаточно узких по диаметру коллекторов, которые находятся сейчас там, и их перестраивают. И я надеюсь, что в ближайшие месяцы, когда завершится в рамках этого года данный проект по реконструкции, этой проблемы больше не будет.
2: А когда, говорите, закончится там?
3: До конца года они должны завершить работы. Работы начались в конце прошлого года. В течение этого года они должны быть завершены. То есть у нас по плану они сделали так называемую часть в сторону Ругелей. Они должны будут заасфальтировать, привести в порядок. Мы восстановим движение автобусного, общественного транспорта. И только тогда им позволим заходить во вторую часть улицы Елговас в сторону стадиона «Локомотив».
2: Вы не считаете, что за такой небольшой отрезок улицы Елговас так долго ждем?
3: Не считаю. Потому что очень большие сети, очень большие коммуникации, и для этого необходима достаточно сложная работа.
2: А что касается улицы Вестура, например, на 2 недели 300 метров асфальта, 2 недели будем ремонтировать?
3: Будем 2 недели ремонтировать. Любой ремонт, он связан с неудобствами, любой ремонт связан с фрезеровкой асфальта, любой ремонт связан потом с заменой бордюров, да, с установкой высоты. И повторюсь немножко, для того, чтобы потом не было бы препятствий и вопросов к качеству, мы тоже следим, как они эти работы проводят, смерим сантиметры асфальта, которые они укладывают по всему маршруту, для того, чтобы эти работы были бы качественно проведены, и их не нужно было бы потом переделывать.
2: Да, и хотелось бы обратить внимание наших радиослушателей, что когда двигаетесь по улице Райне, будет правый поворот к
3: правый
2: поликлинике,
3: поворот,
2: и там,
3: левый будет запрещен.
2: Там полоса правая для машин, а левая в направлении уже в город идет автобус. Да, обратите внимание там на знаки.
3: Спасибо большое, Сергей.
2: И еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
5: Знаю, что наш мэр заботится о нуждах людей, бедных, беспомощных. Хочу задать такой вопрос. Насчет Шаура 23. Дело в том, что вот конкретный человек, Фоминых Виталий, был переселен с пансионата уже год назад, в августе, в это место. И он инвалид второй группы, колясочник. Но там это здание не приспособлено для проживания таких людей. То есть он остался беспомощным, не в состоянии спуститься вниз и обслужить себя. И это уже в течение года продолжается. Некоторых людей, более там ходячих, определили, квартиры дали. А он ждет свою очередь на Шаура 28. Якобы там ремонт проходит. Ну вот он в течение года, и вот этот человек в таком состоянии находится. Сейчас он перенес операцию еще и на руке. И вот хочу задать вопрос.
2: Спасибо за ваш вопрос, Андрей, пожалуйста.
3: Спасибо за ваш вопрос. Я попрошу, наверное, коллег, они свяжутся с вами для того, чтобы узнать личные данные конкретного человека и посмотреть. Это раз. Два. Никакие переселения невозможны, если инфраструктура для человека с ограниченными возможностями не предусмотрена для того, чтобы он поднялся бы на второй, третий или другой этаж. Это раз. Поэтому данный случай проверим. Во-вторых, на сегодняшний момент и идут отчасти ремонтные работы, и запланированы большие работы по Шаура 28, если я не ошибаюсь, по адресу, с большими вложениями для того, чтобы практически всю Шаура 23 переместить уже в новые, приведенные в порядок более соответствующие помещения.
2: Еще будет вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
6: На территории 10-й средней школы за подстанцией высокое дерево растет. Там очень много сухих веток, огромные ветки. Как бы их спилить, пока зеленые ветки, чтобы увидеть, что пилить за подстанцией?
2: Спасибо за сигнал.
3: Передадут управлению коммунального хозяйства, леснику. Повторюсь, возможность пил деревьев возможна лишь по заключению лесника, что дерево, ну, скажем так, не соответствует или опасно. И помимо этого, по каждому дереву выбирается заключение «Дабас айсер дибас парвалде» именно по времени года, когда можно пилить и когда нельзя. Но будем немножко откровенны. Те спилы, которые периодически проводят управление коммунального хозяйства, особенно в центре, ну, нельзя оставлять без деревьев микрорайоны и город в целом. Поэтому на каждое спиленное необходимо посадить одно-два новых молодых красивых деревьев.
2: Так, еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Пожалуйста, ваш вопрос.
7: Я житель улицы Балву. Напротив нас Олимпийский центр и там парк. В парке в этом стоит мостик через, ну, болото, так будем говорить. Его ремонтируют уже полгода. Обещали за полтора месяца сделать раз. Второе, к маю месяцу. Сейчас июль, середина июля. И там еще, так говорится, конь не валялся. Когда будет этот сделан мост?
2: Спасибо за ваш вопрос.
3: Сам жду этот мостик, чудесный парк, чудесное место. К сожалению, по строительным нормативам и критериям к реконструкции данного моста применимы в том числе требования как к любому другому мосту, в том числе как к мосту Единства. Это означает, что на сегодняшний момент должна разрабатываться проектная документация, после которой будет установлена новая мостовая конструкция. Олимпийский центр этим занимается. Я надеюсь, что в течение следующих, ну, 5-6 месяцев полностью будет новый мост. То есть этот ремонтировать там не будут.
2: Информация очень меняется, да, потому что не так давно вы сказали, что к празднику города откроем.
3: Потому что шли с позиции реконструкции этого моста, когда зашли реконструировать, оказывается, что исторически нет никаких документов вообще, что это за конструкция, что это за строение, как оно принималось в эксплуатацию, поэтому никто из строительных инженеров сегодня не подпишет какую-то бумагу по какому-то сооружению, взяв на себя ответственность по его безопасности. Поэтому решение принято по, если не ошибаюсь, по новому мосту, и там закупка идет.
2: Давайте этот телефонный звонок, и потом про мост Венебас очень уже интересно, когда там начнутся работы. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Мне вопрос мэру. Про мою инициативу он взялся решать по поводу социального, чтобы почту объединили с СВСА. Так как с этого месяца почта подняла теперь за получение денег 3,20.
3: Ну, мы, к сожалению, не можем решить инициативу и почты, и ВСА. Почта является коммерческим предприятием под Министерством сообщения. У нас там нет никакого влияния, и ВСА тоже находится под Министерством благосостояния. Это не абсолютно не сферы, которые находятся под самоуправлением. То, что касается повышения их платы за их услуги, мы тоже за этим наблюдаем. Мы тоже как самоуправление, обращаясь к ним, они нам тоже выставляют такие счеты, счета, в рамках которого у самоуправления также увеличиваются затраты.
2: Так, перезванивает наш радиослушатель по поводу с улицы Балву. Здравствуйте еще раз.
7: Да-да-да.
2: У вас есть дополнительный вопрос?
7: Нет-нет, вот этот вопрос по поводу мостика.
2: А, вы в приемнике ответ не слышали, да?
7: Да.
2: Повторяем тогда. Мостик, Андрей, когда будет?
3: Будет
2: неизвестно. То есть,
3: нет, неизвестно. На сегодняшний момент идет проектирование на установку нового моста.
2: 654-25-300, номер телефона в студии. Ну, а что с проектированием моста Единства?
3: Проектирование моста Единства завершено. На сегодняшний момент идет закупочная процедура по поиску строителя, который будет его строить. Сегодня есть три предложения от разных коммерсантов, которые готовы выполнить данные работы. Идет оценка данных предложений. В данном проекте полностью задействовано европейское финансирование. Помимо этого, данный мост идет по проекту так называемой «Милитара мобилитате», то есть военной мобильности. Исходя из этого, этот проект от А до Я проверяют целый ряд разного рода учреждений, и после заключений позитивных от которых данные строительные работы на мосту должны начаться. Предварительно, если сегодня июль, то решение по претендентам, я думаю, будет принято в августе где-то месяце. После этого где-то месяц пойдет согласование данных итогов с агентурой Министерства финансов ЦФЛА. Это раз. Два, мы направили в том числе ходатайство в Министерство финансов для того, чтобы оно выделило бы больше финансирования на реконструкцию данного моста. Теоретически временный мост может начать появляться до конца этого. Ну, в течение, я думаю, 3 месяцев договор на начало строительной работы будет заключен. Но это такая предварительная информация.
2: И тогда все начнется, и это очень долгий проект будет.
3: И начнется это с установкой временного моста, о котором мы говорили, это раз. И два, по договору дано предпринимателям, предприятию, строителям 24 месяца на завершение данного проекта, где основной упор самоуправления ставится на организацию движения во время моста. То есть временный мост должен минимизировать те неудобства, который, ну, город получит с реконструкцией данного моста. Последний раз такого рода масштабная реконструкция происходила порядка 30 лет назад. Нам нужно его привести полностью в порядок. После этого мы приведем в порядок подъездные пути к мосту, как со стороны центра, так со стороны Гривы.
2: А временный мост – это что-то, понтонная переправа какая-то?
3: Нет, это не будет понтонная переправа, это будет полноценный временный мост, мост на сваях через Даугаву, который будет находиться недалеко от железнодорожного моста, там, где находятся очистные сооружения водоканала.
2: Мы его потом оставим или будем...
3: Мы не можем его оставить. Этот мост будет временное решение для обеспечения качества передвижения. Это раз. Но для себя, как для самоуправления, мы сделаем вывод, правильное ли это именно место для возможного реализации проекта по второму мосту через Даугаву.
2: Значит, у нас был звонок с Ятнику, по-моему, с Ятнику 80А. Значит, Валерий Голубев информирует, что 2 раза в сезон там косят траву по этому адресу, и до конца июля будет покошено.
3: Спасибо, Валерий Голубев, за то, что вы слушаете мои прямые эфиры.
2: Нет, ну прямой эфир наш, просто вы у нас в гостях.
3: Но он их слушает, это хорошо.
2: Очень давно ожидает радиослушатель выхода своего в эфир. Здравствуйте.
9: Алло, добрый день.
2: Пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
9: Скажите, пожалуйста, когда начнется реновация в бывшей 10-й школе?
3: Бывшей 10-й... Ну, Я и по 10-й, и в целом тогда отвечу. На сегодняшний момент заключены целый ряд договоров по приведению школьной инфраструктуры в порядок, а именно уже заключен договор по спортивный зал Зинатню в части 9-й школы, спортивный зал центра школы. Помимо этого, вентиляция, косметический ремонт, столовая, лицея будет, начнутся работы где-то в течение месяца по спортивной площадке государственной гимназии. Помимо этого, в городе целый ряд классов химия, вентиляция, плюс целый ряд учебных заведений по пожарной безопасности. Также целый ряд дошкольных учреждений, детских садиков по ремонту, начиная от калитки забора, где-то крыши, заканчивая внутренних помещений и благоустройство внутренних территорий, брусчатка, плюс где-то веранды для деток. Все плюс-минус, все договора, вот сейчас буквально июль месяц уже заключены. Строительные работы везде должны начаться, где-то они завершатся к 1 сентябрю, где-то по объемным проектам, ну, допустим, как вот сейчас идут ремонтные работы в Стропской школе, они запланированы на проведение на целый год. То, что касается вашему вопросу по корпусу 10-й школы, объявлена закупочная процедура на строительство, закупочная процедура и в этой школе, и в Зинатню виды школы в части 9-й. Две школы идут по большому европейскому проекту. Мы привлекли на реконструкцию данных школ порядка 4,5 миллионов евро на две школы. По сути, на перестройку всей внутрянки данных корпусов. Если я не ошибаюсь, открытие в рамках закупочных процедур запланировано на 22 июля, то есть сейчас, но уже на данный момент оба директора школ готовятся к проведению учебного процесса не в данных помещениях. Теоретически строительные работы могут начаться сентябрь-октябрь этого года по обоим школам, и именно по вашему вопросу, который вы задавали, и завершаться к 1 сентябрю уже следующего года, то есть через год. То есть очень большие перестройки у двух школ.
2: А где эти дети будут учиться?
3: На сегодняшний момент каждый директор, встречаются отдельно департамент развития, управление образования, департамент развития, инженеры, где смотрят возможности по другим помещениям. Или это помещение детских садиков, или это помещение, допустим, рядом с третьей школой есть бывший садик помещения, или это помещение, допустим, Балтийского русского университета, который находился. То есть похожие ситуации у нас были, когда ремонтировалась Сасканис-Памас-школа, где искали временное место, или когда ремонтировалась Госгимназия, или Венебас-Памас-школа, да, когда использовали другие помещения.
2: Но вы считаете, что нельзя это летом сделать, вот взять больше работников?
3: Как вы представляете за 3 месяца переремонтировать всю школу? Это невозможно. Большие ремонтные работы, тысячи квадратных метров, наверное, если бы нагнать одновременно в одно место...
2: Много строителей.
3: 500 строителей, наверное, можно и за месяц. Но проблема в том, что в основном все эти работы мы стараемся, чтобы выполняли бы местные предприятия, местные компании. И возможность загнать 1000 строителей для выполнения, к сожалению, невозможно. Плюс за летний период ты не выберешь ни БУВ разрешения, не примешь даже в эксплуатацию. Спортивные залы у нас по классике запланированы на полгода. Уличные, скажем так, вот как у Госгимназии, если не ошибаюсь, 2 месяца запланировано на приведение, на постройку новой.
2: Давайте следующего нашего радиослушателя послушаем. Добрый день, здравствуйте. Вы достаточно давно ожидаете, пожалуйста. Алло.
10: Алло, слышите меня?
2: Да, вас слышим, пожалуйста, ваш вопрос.
10: У меня такой вопрос. Был Далтком, был канал Далготовса, можно было смотреть. Но Далткома не стало, и канала не стало. Теперь я был подключен к бета, но и там с 1 мая отключили. И теперь нету посмотреть Далгопилс.
2: Интересно.
3: Я не отвечу вам на этот вопрос. Может быть, передам коллегам. Попрошу, чтобы
2: что-то прояснили. Так, Андрей, про траву еще я хотел бы спросить. Вот Валерий Голубев говорит о том, что в каком-то месте, в городе, два раза за сезон будет покошена трава. Я владею небольшим дачным участком. Я кашу траву каждый десятый день. Я считаю, что она достаточно высокая. У города нет денег чаще косить? Нет людей, нет техники? Почему так происходит?
3: Во-первых, покос травы планируется в бюджете, исходя из, безусловно, бюджетных возможностей. В среднем покос травы по каждому участку самоуправления запланирован на 3 раза в год. Есть территории, вот как был в предыдущем вопросе, где запланировано 2 раза. Безусловно, это связано с возможностями из бюджета
2: финансировать.
3: Ну, конечно.
2: Это из-за денег. А то...
3: Безусловно, можно косить каждый день, можно косить...
2: Нет, просто есть детские площадки. Вот ты приходишь на детскую площадку, дворовая площадка, там трава по колено.
3: Еще раз, конкретный адрес, пожалуйста.
2: Стадиона 16А.
3: Спасибо большое.
2: 2 раза
3: Валера,
2: за сезон.
3: Валера Голубев...
2: 20-30 детей Валера, постоянно Валера, там находятся.
3: Валера Голубев выслушает, примет к сведению.
2: И скажет 2 раза в год.
3: И к действию. Но еще раз, по каждой позиции смотрим. В этом году, учитывая анализ ситуации прошлого года, работники Лаби Картошины, которые занимаются именно данными вопросами, на мой взгляд, справляется удовлетворительно.
2: Давайте лучше, чем в прошлом году. Еще одной темы коснемся. Правительство говорит о развитии оборонной промышленности в Латгалии, в частности, о заводе по производству дронов. Жители реально обеспокоены. С одной стороны, завод – это хорошо, рабочие места. А ваше мнение какое?
3: Я, наверное, скажу, откуда вся эта... Откуда растут ноги? Да, у данной идеи. Во-первых, в Даугавпилсе некоторым предприятиям предлагали разные инвестиционные компании. Давайте мы здесь будем что-то производить. Наши городские предприятия отказались от данной инициативы. Почему? Потому что это небезопасно, потому что менять свой профиль деятельности они не считали нужным и так далее. Это раз. Два. Данная идея получилась практически в преддверии заседания правительства, когда премьер посетил одно разыкненское предприятие под названием «Latvijas Fineries», которое предложило, что они хотят участвовать в таких проектах. Вот после этого предложения оно материализовалось в такое оповещение премьера о том, что мы можем вам помочь этим. Это второй момент. Третье. Мое личное отношение к этому вопросу негативное, а именно давайте будем производить на базе ДЛРР трамваи для нужд Даугавпилса и Резекна. Вот это абсолютно такое хозяйское предложение. И последнее. Так как заседание правительства было абсолютно предвыборным, то обещать не значит жениться.
2: Вы это про то, что 27 июня, да, было?
3: Конечно. Это предложение выскочило сразу же на пресс-конференции после данного заседания. Но, повторюсь, обещать не значит жениться.
2: На этой поговорке мы и завершим нашу сегодняшнюю программу «Диалог с городом». Мэр Даугавпилса Андрей Элксниш сегодня активно отвечал на вопросы горожан. Андрей, видите, несмотря на развитие ваших социальных сетей, жители по-прежнему продолжают звонить посредством обычной телефонной связи.
3: Спасибо большое и спасибо за вопросы и за интервью. И если есть необходимость, пожалуйста, в социальных сетях. У меня на Facebook-страничке есть мой WhatsApp-телефон. Очень много жителей пишут, звонят. Вам бы, кстати, писали бы, звонили сюда меньше, если бы не использовали...
2: Слабо справляется ваша маркетинговая вся эта история.
3: Это мое личное свободное время.
2: Это была программа «Диалог с городом». Ее провел я, Сергей Каратеев. До свидания, услышимся.
3: Спасибо большое, хорошего дня.
1: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
11: Длительная реклама.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: зона поздравлений.
1: Друзья, привет, здравствуйте, добрый день. Это радио «Алиса Плюс», и в полдень, как всегда, в будние дни, в это время на наших радиоволнах программу поздравлений. Сегодня вашим спутником буду я, меня зовут Сергей Каратеев. И по сетке у нас небольшие изменения. С 12 до 13 программа поздравлений выйдет в эфир, а следующая вечером с 17 до 21. Это, пожалуйста, учитывайте. Вспоминайте, у кого сегодня 10 июля праздник, какое-то важное событие в жизни, и обязательно сообщайте об этом к нам в студию. Мы начинаем.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Ох, как же, друзья, хочется, чтобы лето было похоже на лето, и погода была летняя, и настроение у нас с вами всегда было тоже летнее. Вот этого хочется пожелать всем и каждому. Ну а если у вас есть какое-то особое событие, и вы сегодня хотите, чтобы мы кого-то поздравили, звоните совершенно смело в эфир 654-25-00 или отправляйте ваше сообщение на 2020-1016. Вайбер, WhatsApp и обычный СМС. Ты...

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Parasti mēs maksājam par enerģiju. Katru mēnesi, atkal un atkal, bet arvien vairāk cilvēku izvēlas citu pieeju, ieguldīt savā enerģijā, uzstādīt sistēmu vienreiz un pēc tam gadiem ilgi maksāt mazāk. Tas vairs nav tikai patēriņš, tas ir ilgtermiņa lēmums par savām izmaksām. Un šādu izvēli Latvijā izdara arvien vairāk mājsaimniecību. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Ладговас Юмикес?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
5: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив» «Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполе», с командой прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом в 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
7: Дорогая Нина Григорьевна Миронова, с поздравлениями, ваш адрес: брат Игорь и его семья: Валентина, Маргарита, Реннер, Юрий и Тимур. 80 лет – это серьезная дата. Столько всего уже там позади. Жизнь на события стала богата, и много прекрасного ждет впереди. Желаем энергичной оставаться, гармонии, спокойствие, тепла, с невзгодами навеки распрощаться, и пусть родные будут рядышком всегда. Специально для вас, дорогая Нина Григорьевна, Вахтанг Кикабидзе будет петь «Мои года, мое богатство».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое

0: мое богатство.
1: Если вы хотите поделиться чем-то теплым с всеми жителями Даугавпилса, с каждым слушателем радио Алиса Плюс или конкретный человек, для кого-то 10 июля это важный особый день, обязательно сообщайте нам 2020-10-16, номер для ваших сообщений. Также вы можете отправить ваше поздравление и оставить его на нашем сайте, в нашем мобильном приложении. Ну и, конечно, всегда буду рад услышать вас. Звоните 654-25-00, номер телефона радио Алиса Плюс. Прямой эфир до 13 часов.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festivāls Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes – bilešuservis.lv. 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: эфире программа поздравлений.
1: Двигаемся далее, друзья. Есть сообщение из раздела «Знакомства». Здесь мужчина из Даугавпилса желает познакомиться с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона фиксируйте. 25-612-437. Еще раз повторю. 25-612-437.

Половина первого в Даугавпилсе и его окрестностях на волнах радио «Алиса Плюс». Продолжается праздничная программа поздравлений, и вы можете стать участником нашего эфира. Телефон студии 654-25-00.

0: Добрый день, Алисочка. Хочется всем коллективам «Латекс Фуд» поздравить нашу коллегу Бируту Соколову с «Лоцик», с праздником! И желаем просыпаться с настроением, с улыбкой вечерами засыпать. Пусть будут дни наполнены свечением. Желаем не болеть и не унывать. Достатка, понимание, уважение. Пусть в доме царствует божественный уют. Желаем счастья искренне, душевно. И пусть в сердце нотки радости поют. Вот такие теплые слова сегодня Бирут отправляется в ваш адрес от коллектива. И наш коллектив «Радио Алиса Плюс» тоже под бурные аплодисменты присоединяется к этим теплым словам. В продолжении Николай Басков будет петь для вас.
1: А то

0: В эфире программа поздравлений.
1: Полетели далее. Вероника сегодня очень хочет послушать коллектив «Зависть». «Дамы за 30» специально для вас.
2: Нету света, в 40 мужа нету.
3: Ну и ладно.

Следующий пламенный приветик отправляется в Елгову Рите, нашей постоянной радиослушательнице. Добрый день, Сергей. Хорошего вам дня и хороших солнечных выходных. Ох, как, Рита, хотелось бы, чтобы было именно так. Вам спасибо и пламенный вам привет из Даугавпилса.

Сегодня в коллективе Ирина, Вика, Екатерина очень хотят настроиться как-то на лад выходного дня. Нам тоже всем этого очень хочется. И послушать песню «Brainstorm. Выходные» в продолжение.

0: эфире программа поздравлений.
1: Брауцу по Латвию он прецаюс. Тык скайсты, тырум ён пагалми сакопты, дарзы коши, прекс скатыйтес.
2: Тады мэс асам, варани даритай, он мумс ир депо. Тур ир вис, лай дариту, он займас ценас катру дену.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
7: Top, top, top!
8: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
9: Как же хорошо, когда все хорошо.
10: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
11: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
12: Вероника Павловна, вас сегодня вся семья спешит поздравить с вашим праздником, с днем рождения. Очень хочется пожелать тепла, исполнения желаний, женского счастья, чтобы душа улыбалась, а глаза горели. Ну и, конечно же, здоровья и просто хорошего настроения. Знаем, Вероник, что вам нравится творчество Стаса Михайлова. В продолжении «Код да Винчи» специально для вас.

Есть у нас одна веселая компания. Я иногда даже не знаю, где там реальность, где там реальный праздник. А хотя праздник каждый день у людей. Тонечку с днем полета на зонтике. Выстрел зонта и широта небес. Ветер тебя примет и позовет. Мир под тобой, как миллион чудес. Разве не повод, чтобы совершить полет? Пусть самолет важно летит ввысь, пусть дирижабль медленно вдаль плывет, пусть парашют тихо парит вниз. Зонтик совсем иной совершает взлет вверх, где в алмазах небо и в облаках вверх, где дожди словно жемчужин нить. Вверх, где мечту можно воспеть в стихах, главное взять зонт и его раскрыть. Вот такой вот привет сегодня Тонечка отправляется в ваш адрес вместе с Розой Чайной. Продолжение.

Мы двигаемся далее, и на 12 часов и 55 минут заказано поздравление для Людмилы Антоновой от Ларисы. Пусть этот день наполнится теплом, улыбками, подарками, цветами. Пусть будет полной чашей светлый дом, и счастье остается рядом с вами. Пусть все мечты, что в сердце вы храните, судьба поможет в жизнь преобразить. И каждый новый день вам дарит нити из радости, чтобы ими жизнь расшить. Людмила, принимайте поздравления. Лариса сегодня душевно вас поздравляет с праздником. И музыкальный подарок для вас уже готов и уже звучит на волнах радио «Алиса плюс».

дорогие друзья, как и обещал, слегка усеченная версия сегодня у нашей дневной программы, так что мы все, закончили. Ближайший поздравительный эфир сегодня в прямом эфире с 17 часов вместе с Юлией Сергачевой, так что вспоминайте, для кого сегодняшний день важен, и обязательно об этом нам сообщайте. Есть одно еще сообщение. Девушка, у которой есть iPhone, познакомится с невредным парнем, с хорошим авто для дружбы и прогулок. Я блондинка, мне 27 лет, детей нет, можно сказать, леди Винтер. А, детей нет и не хочу. Номер телефона 25-226-257. 25-226-257. За 7, друзья, и откланиваюсь. Сергей Каратеев работал для вас в студии «Радио Алиса Плюс». Этот час. Всем счастливо, пока. Услышимся.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий. Проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: Радио «Алиса Плюс».

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр

я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь, порознь тихо подрастает

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Алиса плюс».

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупаем металлолом дорого. Черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
1: Работаем с частными лицами и организациями.
0: «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
1: Телефон 255-06-255.
0: Загружай и приезжай.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию.
2: Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes – bilešuservis.lv. 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī. No bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūzikas Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня поговорим о простой, но очень важной теме для дачников и всех, у кого есть участок, и о том, как одна оставленная бочка с водой может стать реальной угрозой для детей и животных. Рекомендации будут от спасательных служб. Вся опасность заключается в том, что маленький ребенок может наклониться, потерять равновесие и упасть в бочку или ведро с водой. Даже небольшая глубина воды становится критической для детей и мелких животных. Кошки, щенки и птицы могут случайно попасть внутрь и не выбраться. Стоячая вода быстро становится рассадником комаров, а в теплое время в ней активно размножаются бактерии и водоросли. Поэтому специалисты напоминают, что все емкости с водой на участке должны быть накрыты крышками или сетками. Ведра и тазы лучше хранить перевернутыми. Бочки с поливочной водой стоит фиксировать или закрывать плотной крышкой. И нельзя оставлять воду без присмотра, если на участке есть дети или животные. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, погода в Даугавпилсе будет преимущественно облачной, также высока вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 20, а ближе к ночи опустится до плюс 16 градусов. Направление ветра восточное, скорость до 8 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Tikai šonadēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив» Даугавпилс. Матч с командой «Калаяш Аполе» с командой прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладголас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
4: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии» говорили о солнечных панелях. Но уже не с точки зрения законов, теории или государственных программ, а на конкретном практическом примере. Гостем программы стал предприниматель Айгар Зимелис, который установил солнечные панели и на предприятии, и для своего частного потребления. По словам Айгара Зимелиса, решение заняться собственной генерацией электроэнергии появилось после того, как предприятие столкнулось с высокими счетами за электричество. Особенно остро этот вопрос стал в период роста цен на электроэнергию. Тогда, как отметил гость программы, пришлось искать не только способы больше зарабатывать, но и способы меньше платить за ресурсы. Сначала рассматривались разные варианты, в том числе малоэкогенерационные станции. Предприниматель изучал международный опыт, посещал профильные выставки и пытался понять, какое же решение будет наиболее подходящим именно для его объекта. В итоге выбор был сделан в пользу солнечных панелей, потому что эта технология стала более доступной, понятной и применимой в реальных условиях. На предприятии была установлена солнечная станция мощностью около 50 кВт, а для частного объекта – система мощностью 10 кВт. По словам гостя программы, важным фактором стало то, что решение было принято еще до перехода на новую систему расчетов, когда действовала еще прежняя нета-система учета. Айгар Зимелис подчеркнул, что солнечные панели – это не только вопрос экономии. Для него это также вопрос большей независимости, безопасности, отношения к окружающей среде и долгосрочного планирования. По его словам, когда предприятие хотя бы часть необходимой энергии производит само, оно чувствует себя устойчивее и лучше понимает свои будущие расходы. В программе прозвучал важный практический вывод. Прежде чем принимать решение, нужно внимательно изучить собственный профиль потребления электроэнергии по месяцам, дням и даже часам. Только так можно понять, какая мощность действительно нужна и как система будет работать именно в конкретном доме или на конкретном предприятии. Полную версию программы с участием предпринимателя Айгара Зимелиса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: И пусть любовь считает ход. Год. Год. Год.
1: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu.
5: Wow!
4: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros, nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksima.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
8: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
9: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков, нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Погода на радио Алиса Плюс.
1: В продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, погода в Даугавпилсе будет преимущественно облачной, также высока вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 20, а ближе к ночи опустится до плюс 16 градусов. Направление ветра восточное, скорость до 8 метров в секунду.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100-280.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. Līdz 20. Jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedar tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
4: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaruMebelis.lv.
5: Daugavpils lokomotīve pret Opoles komandu Kolejaši 12. jūlijā. 16:00 lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas nacionālajā speedway līgā. Viesos lokomotīva zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 16:00 lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 10:00.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
7: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

пытался на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: небольшого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-920. Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 203-64-216. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29-62-11-93, 29-62-11-93.

0: поздравлений.
1: И если в ваших радиопередатчиках прямо сейчас звучит знакомый голос, а может быть незнакомый, мы с вами познакомиться успеем, 4 часа для этого у нас есть, то это значит только одно, что с распростертыми объятиями можно бежать навстречу выходным, с выходными. Доброго вечера! Доброго вечера, пятницы, дамы и домовладельцы. На календаре у нас 10 число, это вторая пятница июля, и мы начинаем наше с вами эфирное праздничное действие. И на все про все, как я уже и сказала, как всегда, 4 часа. Поэтому 654-25-00, дозванивайтесь в эфир, поздравляйте, дарите эмоции и песни друг другу по поводу или даже без него, вот это вот вообще еще лучше будет, или активное участие в программе поздравлений, принимайте, прислав смс на знакомый номер 2020-1016. А еще именно на него отправляйте сообщение в WhatsApp или в Viber. Заявки, само собой, принимаются у нас на сайте. Заходите, размещайте. alisaplus.lv. Ну а я, Юлия Сергачева, подхвачу ваш посыл и с помощью волн радио Алиса Плюс направлю в эфир, и пусть к нужному человеку все это обязательно долетит. Приятного вечера пятницы и не менее приятных попутчиков в направлении вашего отдыха.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene Spainītī, well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
8: А, пожалуй, первое сообщение подхвачу на сайте, которое было оставлено Патриция вами, любимому папочке. От доченьки привет, большой привет передаем и крепко-крепко обнимаем. И знаете, что я скажу, Патриция? Единственное, чего вот очень сильно не хватает, имени вами, любимого папы. На сайте я с вами связаться и разузнать эту важную информацию никак не могу, но песню вы выбрали в исполнении Юры Шатунова «Детство». И мне кажется, ваш родной человек 100% должен узнать. Ну и по имени вашему, конечно. Хорошего вечера!

0: В эфире программа поздравлений.
1: И пока мы с вами не прервались на рекламную паузу запланированную... Нет, ничего я вам не буду рассказывать в этом часе. Просто рекламный блок, он уже на носу. Я просто озвучу следующее сообщение. Добрый вечер, пятница, радио Алиса Плюс. Пожалуйста, песенку в исполнении Люси Чеботиной «Императрица» прошу у вас. И снова ни имени, ни псевдонима. Все прилетело в сообщениях анонимно. И коль уж душа ваша затребовала... А вот вам и Люся Чеботина. Классного вечернего досуга.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
4: А я скажу, что сегодня, судя по вашим сообщениям, долетающим к нам, большинство слушателей, они просто рады свету в конце туннеля под названием «Рабочая неделя». И я что-то сама под каким-то впечатлением в этом часе удается рифму слагать. Володя пишет: «Алиса Плюс, хочу песню, пела женщина еще до программы «Диалог с городом». Что-то было про такси». Володь, ну вы же знаете, что я все найду. Вы меня, конечно, поразили своим музыкальным выбором. Это Светлана Лобода, она же Лобода. «Не мешай». Песня будет, как только я захвачу еще и сообщение с желанием познакомиться. Так вот, самодостаточная, красивая, с белым цветом волос, 27-летняя девушка. Она в поиске того самого, с кем познакомиться. И в планах у нее дружба, прогулки и море положительных впечатлений. Номер телефона. Два раза повторю. Если кто-то не успел записать, вы знаете, куда дозвониться или куда прислать сообщение. 25-226-257. 25-226-257. Удачи!
3: В эфире программа поздравлений.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Добрый вечер, Юлечка, с пятницей вас и всех слушателей. Погода, пишет Александра, такая капризная, до 2 часов дня. Вот такая погодка была замечательная, солнечная, красивая, и снова дождь. Но вы знаете, что я вам скажу, Александра? Я сама удивлялась. Еду на работу и думаю, неужели погода вспомнила, что она, оказывается, должна быть летней? И, видимо, мы, как говорят в народе, сглазили. Но уж лучше так, чем аномальная жара. Хотя для кого-то, наверное, это, наоборот, будет здорово. Кто-то любит жару, кто-то любит дождь, кто-то любит прохладу. У всех разные вкусы, и в погоде в том числе. Я хочу у вас песню попросить, Александра. Валерий Меладзе, «Вопреки», в эфире для вас и для всех нас. Хороших, теплых выходных.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующий привет, он направляется, Бронечка, в вашу сторону, в ваш адрес и в вашем союзе. Любовь, она вот как всполыхнула когда-то, так и не гаснет до сих пор. А мы еще можем и подуть в этот костер из ваших чувств. Вам привет от Геннадия, он вас очень сильно любит. Нет любимей, нет единственной, нет роднее, чем вы во всей вселенной. Геннадий, давайте вот так уже сделаем, не только на планете Земля, а и в целой галактике.

0: эфире программа поздравлений.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Крамē un brauc.
4: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
5: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
6: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
7: Уважаемые слушатели, мне кажется, я настолько вошла во вкус ваших праздников и поводов, что для тех, кто прямо сейчас настроился на волну 101.6 FM, вот как раз-таки для вас. Еще раз напомню, вы можете звонить в эфир, если все-таки повод есть, поздравить или просто передать привет, или выбрать песню хорошую под настроение ваше. 654-25-00, звоните или смело пишите на другой номер, но также неизменен он. 2020-10-16, смс принимаются обычные в WhatsApp и еще и в Viber. Есть поздравления, очень красивый праздник, день рождения. Наталья написала, говорит, так хочу сестру любимую Ксению Гасицкую с праздником поздравить. Ксения, принимайте пожелания, вас очень сильно любят, уважают. А еще Наталья рассказала, что вы самая любимая и роднее на всем белом свете, для нее вас просто нет, чем вы. Песню выбрали Мари Краймбери. Юлечка, пишет Наталья, так понравилась новинка. Если возможно, давай не ждать. А мы не будем ждать, мы будем слушать, наслаждаться. В особенности Ксения, мы надеемся и рассчитываем, что вы около радиоприемников. Поздравляем прямо радиоприемников. И один включен, и другой. Ксения, с днем рождения. Пусть финансовые активы, то бишь денежки, да, любимые всеми нами, липнут к вашим рукам, чтобы желаемое исполнялось в еще большем объеме. Любимых цветов пусть тоже к вашим ногам уже падают. И пусть в каждом дне вашем будет повод улыбнуться и выделить что-то хорошее.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ах, вечерочек, а вечерок. И вот она, еще одна смс-очка. Песня-пластиночка будет обязательно чуточку позже, дождитесь. И кому она будет посвящена, я расскажу обязательно. Ну а прежде, привет, славлю. Мишаня написал, говорит, на связи я, Алиса Плюс, привет с пятницей. Как мы рады слышать ваш голос. Как вы льстите, Михаил. Он предвестник отдыха и выходных, ваш голос, Юля. Привет, добрый вечер. Вы, как всегда, с Янисом ждали прямой эфир, но мы-то тоже ждем Миша, Мишаня, Михаил. Мы надеемся, что и Яниса когда-нибудь мы все-таки услышим. С вами-то я уже в эфире знакома, все мы. Так что как только песню послушаете, 654-25-300 звоните. А если вам и без нас хорошо, то приятного времяпрепровождения.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ну и вот сдуваем мы пыль с той самой пластиночки. Здравствуйте, Алиса Плюс. Хорошей поездки. Давайте вместе с вами пожелаем. Конечно, пожелаем. Только имени мамы вашей мы все еще не знали, не узнали, не выяснили. Но вам привет от Арины и хорошего путешествия, хорошего настроения в дороге. Пусть будет безопасной.
2: А взрослым пьяница. Стикси я под полубокс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В микрорайоне Химия была утеряна ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Максим Ложков. Нашедшего просьба связаться по телефону 266-22-274. 4 июля на парковке около большого магазина «Максима» была утеряна связка ключей с брелоком, на котором волейбольный мяч и шахматные фигуры. Нашедшего просьба звонить по телефону 283-94-228. На рынке был забыт кошелек с документами на имя Айварс Зандерсонс. Нашедшего просьба звонить по телефону 297-50-900.

0: объявлений.
1: Точное время 18 часов.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: В продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, погода в Даугавпилсе будет преимущественно облачной, также высока вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 20, а ближе к ночи опустится до плюс 16 градусов. Направление ветра восточное, скорость до 8 метров в секунду.
3: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
0: В эфире программа поздравлений.
4: Ну что, 18.04, как говорится, проверка связи. Всем снова вечера доброго, дорогие друзья. Юлия Сергачева у микрофона, и я всех приветствую в новом часе и очень рада буду услышать вас. В эфире или за его рамками, вы только скажите, только звоните, набирайте, а номер я подскажу и буду периодически это делать. 654-25-00, звоните вот сюда. Номер смс-сообщения подхватывающий 2020-10-16, WhatsApp и Viber пишите. И на сайте нашем о поводах, с которыми будем поздравлять вместе с вами, сообщайте, заходите alisaplus.lv. Ну а пятница, она ведь создана для нас, и до 9 часов вечера. Музыкальное безобразие устраивать не будем, но любимое вами обязательно послушаем. Только сообщите. Привет, подхвачиваю. Алиса Плюс, здравствуйте, пожалуйста. А поставьте-ка песенку, под которую отплясывать будет Грива Юдовка. Будет присоединяться Первомайка. Можно, пожалуйста, нашу любимую Лолиточку. Так, слушайте, а вдруг эта волна и до центра дойдет, и будем синхронно с вами пританцовывать? А сегодня пятница, мы потанцуем, а калории потом всегда восполним чем-то вкусным. Вкусного и бодренького вам вечера!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Янис написал сообщение, но это уже другой наш слушатель Янис. Мишанечка, не ваш друг, а может быть, кстати, знакомый очень хорошо вам человек. Но, в общем, Янис пишет, что, во-первых, привет, радио Алиса Плюс. А во-вторых, сегодня такой счастливый день, помимо того, что пятница, Янис, зарплата пришла, пойдете тратить совсем скоро, вы об этом сообщили. Янис, как жаль, что вы не мой родственник и не мой муж. Я бы с удовольствием составила вам компанию, тем более у меня уже давно есть такая подробная инструкция, куда правильно тратить зарплату и не свою.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
3: Пришло время обновить кухню. Салон Гинтару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GintaroMebelles.lv.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
5: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
6: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstam atmosfēra. 11. Un 12. Jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. Jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes – bilešuservis.lv. 11. Un 12. Jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Неужто ли сам Александр написал на радио «Алиса Плюс»? Где-то вы давненько отсутствовали. Скорее всего, занимались поеданием собственноручно приготовленного, вяленого, вкусного мяса. «Алиса Плюс» хотел бы передать мамочке привет. А мама у вас как пчелка, как всегда, успела и малину собрать, и закатала уже эти банки литров 10. Нина Петровна, мы только хотели бы спросить, а что в ассортименте этих закаток? Компоты, варенье или что-то ваше другое фирменное? В любом случае, и радио «Алиса Плюс», мы присоединяемся к этим словам, и ваша семья, мы все желаем, чтобы вы себя как можно чаще берегли. А баночку вашего вареньица, если все-таки это варенье, в холодный дождливый осенний вечер, я представляю, с каким удовольствием родные продегустируют.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Брауцу по Латвию ун приецаюс. Тык скаисты, тыруми ун пагалми сакопты, дарзи коши. Прекс скатыйтес.
2: Тады мэс эсэм, варэни даритай, ун мумс ир депо. Тур ир вис, лай дариту, ун зэмас ценас катру дену.
3: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
4: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
5: Поменял и водосточную систему обновил.
4: Латгалас Юмикес?
5: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт юмикес.лв. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
6: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
7: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
8: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
9: СМС WhatsApp

0: большой каблук.
1: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
2: Радио Алиса Плюс и Юльчик. Физкульт, привет. Я по поводу дел сердечных. Вот такое сообщение прилетело. Это пока еще свободный мужчина изъявил желание найти свою вторую половину и познакомиться с женщиной. А мы, в свою очередь, будем держать за вас кулачки. Так вот, мужчина из Даугавпилса познакомится с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона 25-612-437. 25-612-437.
1: На радио Алиса Плюс. Программа «Познакомиться».

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Тонечка, откуда не ждали, прилетел. Привет для вас от друзей из Риги. С пятницы они поздравляют вас. Это праздник, как всегда мы говорим, регулярный, очень приятный, многими долгожданный, но только лишь не теми, кто работает в пятницу, в субботу, а некоторые даже и в воскресенье умудряются, судя по написанному в сообщениях. Но мы в воскресенье, конечно, в программе поздравлений не бываем, но с вами с удовольствием скоротаем время до 9 вечера в прямом эфире на волнах радио Алиса Плюс, если вы сейчас на работе находитесь. Пусть у вас будут силы, вдохновение додержаться до конца этой смены рабочей. Тонечка, вам привет. У вас-то неделя рабочая уже все отступила. И пятница ее лихо завершила, как пишут ваши друзья. И радость на подходе. Впереди выходные аж целых 2 дня. И как успеть за эти все всего лишь 2 дня и отдохнуть, и дела какие-то переделать. И вот эта вот бытовуха, да, согласитесь, она тоже имеет место быть. А хочется куда-то поехать, хотя бы в небольшой мини-уикенд. Тонечка, пусть все у вас получится в эти выходные. А нет, так следующая пятница с выходными, она же не за горами.

Владимир написал сообщение. Алиса Плюс, так хочу послушать песню группы ДДТ «Осеннюю». И вы знаете, Володь, у меня даже как-то рука не поднимается. Вы видели, что за окном творится? Как распогодилось-то? А вы про осень, да. Да все о ней. Давайте после рекламной паузы, буквально через одну минутку, договорились.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив» «Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполе» с командой прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
0: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Антонина, ваш единственный несменный романтик Евгений, привет с любовью, как всегда зарифмованно направляет ваш адрес вместе с песней «Синий ветер, белый лен». Евгений Востонин давным-давно влюблен. Но он, конечно, не так написал. Антонина, этот привет от Евгения с любовью. Пусть улыбка, словно свет, день наполнит доброй новью. Пусть удача будет рядом, счастье в сердце расцветает, каждый миг согреет взглядом, и душа твоя поет. Евгений, с каждым разом у вас все лучше и лучше получается упражняться над рифмоплетением. Мы с вами, наверное, родственные души. Главное, что от сердца, правда, и без использования искусственного интеллекта.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, это Анжелика. Анжелика, как я рада, что вы представились, потому как большинство сообщений прилетает, видимо, в торопях написанных, чтобы все успеть, а мы успеваем до 9 вечера программы поздравления. Анжелика, а ваш музыкальный каприз Марк Тишман, он уже звучит. Хорошего вечера.

0: эфире программа поздравлений.
1: И этот час, очередной час программы поздравлений, мы завершим красивым поводом, юбилеем. Людмила Антоновна, вас сегодня поздравляли, знаю. Ну и на этот раз примите пожелания в свой красивый юбилей. А пожелали, чтобы день запомнился чем-то хорошим. Пусть наполнится он теплом, улыбками, подарками, любимыми цветами. Пусть будет полной чашей светлый дом, и счастье остается всегда рядышком с вами. Чтобы все мечты, что в сердце вы храните, судьбой всегда в жизнь преобразились. И пусть судьба

В эфире программа поздравлений.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: поздравлений.
1: Мне кажется, в одной из своих песен Лолита исполнила когда-то следующие слова: «Остановите землю, я сойду», но это в плане времени. Остановите время, 19:01. Друзья мои, я приветствую всех в новом часе. Поделиться с другими своим счастьем или

0: просто своим хорошим настроением можно всегда, ровным счетом, как и в эфире на 101.6 FM, до 21 часа. Для этого нужно как минимум ваше желание и телефон 654-25-00. Набирайте, дозванивайтесь, пусть звучат и ваши приветы или поздравления, которые принимаются еще и в СМС. Напоминаю, пишите, причем абсолютно смело, 2020-10-16. Этот номер в WhatsApp и в Viber смс-ки видит, подхватывает, ловит. А если 10 июля, 10.07, ничего такого не случилось, о чем хотелось бы во весь голос, да, во всеуслышание, можно просто скромно попросить у нас песню. Вот где-где, а здесь козырей много. Пишите, звоните.
1: По дороге пустой.

0: Программа поздравлений.
1: В продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, погода в Даугавпилсе будет преимущественно облачной, также высока вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 20, а ближе к ночи опустится до плюс 16 градусов. Направление ветра восточное, скорость до 8 метров в секунду.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы с юбилеем, с 50-летием поздравить нашего замечательного товарища, отца, сына, мужа, хорошего друга. Сегодня ему 50. Тимофей Ерохин, принимайте поздравления от ваших друзей, от вашей семьи. Это прекрасный повод, пишут ваши близкие и семья, сказать, как сильно мы тебя ценим и любим. И это ли не важное в этой жизни, когда такая поддержка есть? Мне кажется, любое море по колено. Будь здоров, хороших тебе новостей. Все самое ценное у тебя уже есть, а все самое интересное ждет еще впереди. Поздравляем с юбилеем. Музыкальный подарок для вас, Тимофей, выбирали друзья, семья. Любви вам, здоровья, удачи в покорении новых вершин.

0: эфире программа поздравлений.
1: Юля, давай послушаем песню, уже давно забытую. Корнелия Манго исполняет песню «Кто ты?». А давайте послушаем, еще и захвачу ваше желание познакомиться на всякий случай. Давайте-ка еще разок, да? Так вот, девушка, которой 27 лет. Цвет волос белый, блондинка, любит комплименты, любит легкость в общении, детей не планирует и нет своих. И если вы с чувством юмора, с хорошим авторитетом,

готовы к дружбе и к прогулкам, то welcome 25-226-257, контактный номер телефона. И еще раз повторю на всякий случай, 25-226-257.

0: А я вот знаю, кто прозвучит после рекламы. Мона Лиза будет, песня Цоя. Ну, не того, конечно, о котором вы подумали, но дождитесь обязательно. Елизавета, с вашей подачи.
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
2: В Гентару Мэблос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMeblos.lv.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой

0: зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
3: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Обычно в день рождения, в юбилей принято за уши дергать. Я не знаю, кто из вас практикует до сих пор привычку из детства. Вот в моем детстве 100% такая привычка у родных, близких и друзей была. А вот в плане Егора Чернышова, которого мы будем поздравлять. Егор, за уши мы вас дергать не будем, но вот котейку за усы точно потягаем. Для вас музыкальный подарок в юбилейный день, который наступает. С наступающим вас, кстати. От Володи Преснякова песня будет для вас от родных. С днем рождения, с наступающим, они вас поздравляют. Сил, мотивации, вдохновения, упорства, удачи, благополучия, долгих, прекрасных, счастливых лет. А еще написали, Егор, что вы человек с большой буквы. Таким и оставайтесь, потому как человечность — это главное.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Где-то там, где солнца нет, где-то там ждем ответа от рассвета, где-то там.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну, а без телефонов в программе поздравлений, конечно, не обойтись. Поэтому, если вы прямо сейчас кому-то теплое слово подготовили по поводу очень даже праздничному, вы можете его озвучить лично, дозвонившись в прямой эфир. А номер студии 654-25-00. Напомню, что наше смс-сообщение в Вайбере, Ватсапе и обычные смс-ки, все это долетает на один номер. 20-20-10-16. Как всегда, призываю не путать с тем, куда нужно звонить. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы нашу любимую, самую-самую на свете мамочку Люсеньку поздравить с днем рождения. У нее сегодня юбилей. И Люсенька, принимайте поздравления. Ваши дети, ваши внуки. Вы богатая женщина. Мамочка, ты такая прекрасная у нас. Ты всегда была примером любви, поддержки и ласки. Поэтому ты заслуживаешь самого большого счастья. А мы его тебе уж точно обеспечим. Спасибо, что ты у нас есть. Будь здорова. Люсенька, мы поздравляем вас. Я так ласково к вам, как ваша семья, обращаюсь. Живите, здравствуйте и процветайте.

0: Программа поздравлений на 101 и 6 FM. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Дорогая радиостанция «Алиса Плюс», здравствуйте. Хотел бы радостью поделиться с вами. Ивановы уже на нашем берегу, все-таки приплыли на другой-то бережок. И песня, знаю, какая будет звучать, Александра Малинина «Берега-берега», соответствующая. Выходные пишет Гринька, хотя он не представился и не подписался. Вам, в принципе, не обязательно. Я узнала пофамильно, кто это и что, и по почерку тоже разобралась. Выходные заслуженные и полностью наши. Всех с прекрасной пятницей, дорогой Даугавпилс. А мы отдыхаем во весь рост и еще и в припрыжку.

наслаждение течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек я оставил.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Мы как-то вот давненько не писали. Тонечку с днем полета на зонтике поздравить хотели бы. Ну и заодно с пятницей. Тонечка, хорошего вам настроения. Друзья из Риги, как всегда, на связи. Они, кстати, не знаю, почему написали, что давненько не писали. В первом часе, мне кажется, что-то было зарифмовано в стихотворной форме с приветом для вас. Ну, видите, как здорово, что друзья, они на то и друзья, нашли лишний повод, чтобы вы улыбнулись. Песня для вас. Это «Чили, океан». Слушайте, наслаждайтесь. Хорошего вам вечера пятницы и выходных в целом замечательных всем.

0: поздравлений.
1: А всем вновь пожелав классного вечера пятницы, выйду-ка я к микрофону в новом часе и напомню, что у нас с вами на добрые дела, слова и песни остается чуть меньше часа. Всех приветствую на волнах радио «Алиса Плюс». Я Юлия Сергачева, конечно, по-прежнему у микрофона. И напомню, если мы сегодня что-то вдруг не успеем, как обычно это бывает в завершении программы, завтра обязательно услышимся с вами снова вечером субботы. Но если есть такая возможность прямо сейчас, почему бы ей не воспользоваться? Я напомню, номер для звонка в студию, в прямой эфир 654-2500. Или вы можете остаться за кадром, за эфиром 20-20-10-16. Пишите в смс-формате, принимаются все ваши приветы. А уж я обо всем расскажу и нужным людям в эфир донесу ваш посыл и ваши слова.

0: А вот Лайма Вайкула и группа Би-2 не предлагали подвигаться. Но наша слушательница Каминская Екатерина решила по-другому. Алиса Плюс, добрый вечер. Хочу, пользуясь случаем, передать привет своим сыночкам Артему, Илье и Кириллу. И мы бы хотели послушать песню. Я знаю, что вы, Екатерина, очень долго ждали, ну, минут 10-15, потому как в завершении минувшего часа Джонни, он со своей песней уже в эфире звучал. И поскольку в одном часе один и тот же исполнитель звучать априори не может, то спасибо за ваше терпение. Песня будет обязательно, и вам замечательного вечера.
1: В эфире программа поздравлений.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: эфире программа поздравлений.
1: Я надеюсь, что прямо сейчас я кого-то услышу этим вечером, только вот кого я пока не могу даже и предположить. Добрый вечер, пятница, здравствуйте. Вы где?
2: Алло, здравствуйте, да, добрый вечер.
1: Добрый вечер, а кто это такой серьезный к нам зазвонился?
2: Это Юрий Сергачев, да?
1: Это Иван, если это Юля Сергачева, то это Иван, 100%. Ванечка, доброго вечера. Какой-то праздник у вас,
2: нет,
1: или просто праздник. Пятница, и вы рады этому факту?
2: Да ничего, я не рада.
1: Не рады пятницу? Не любите? Работаете, что ли, и завтра, скорее всего? А может быть и нет?
2: Да нет.
1: Как-то вы сегодня, Иван, без настроения. Что может исправить эту ситуацию?
2: А ну-ка давайте, мы можем как-нибудь поднять настроение. Юлечка, всегда чего?
1: А ну-ка давайте плясать, выходить. Я знаю, что вам нравится
2: нет.
1: Серов, но Серова вы обычно дарите своим любимым родным женщинам. Может быть, что-то в ваших вкусах?
2: Хватит, послушай, что-нибудь другое. Но...
1: Что-нибудь другое. А что, например, Иван, расскажите, пожалуйста, хоть немножечко прощупать ваши вкусы музыкальные, мне же неизвестны. Хотя мы столько с вами лет
2: это,
1: уже.
2: Ну, если у вас есть такая, как будто это сама группа, то есть Ню.
1: Есть, конечно.
2: Такси, Париж.
1: Так, какой еще раз там Париж?
2: Ню.
1: Юра Николаенко, он
2: как
1: же Ню.
2: Ты,
1: а, как ты Париж? Все, я поняла, я себе запишу, а то я думала, что кто-то там уже в Париж поехал, хотя, мне кажется, моя версия тоже неплохая. Я себе, Вань, зафиксирую, постараюсь ее найти, много очень заявок, мы будем поздравлять прямо сейчас, а потом уже к Ню перейдем, если вы не против. Я имею в виду исполнителя, конечно, Юру Николаенко. Алиса Плюс, здравствуйте, мы хотели бы поздравить нашего товарища с днем рождения. И вы знаете, у него такие вкусы музыкальные специфические. Любимому Павлику от нашей компании, с района со всего, и дамы, и мужчины присоединяются, дамы-владельцы, к этим поздравлениям. В общем, Павел, вас поздравляют с днем рождения. Всего вам наилучшего пожелали. Борис Моисеев, «Голубая луна». Вот такую песню сегодня выбрали. Ну, я, конечно, бы хотела, быть может, изменить музыкальный выбор, но у каждого-то свои закидоны в песнях, поэтому мы вас поздравляем с праздником. В любом случае, ощущайте вкус этой жизни, пусть он будет исключительно сладким. Может, братья...

0: В эфире программа поздравлений.
1: Никак до Юры Николаенко мы не доберемся. Есть заявка на группу «Добро» послушать песню «Море, привет». На сайте оставлена еще была в минувшем часе. Как я чуть не проворонила ее. Алиса Плюс, здравствуйте. Можно ли послушать и передать привет Даугавпилсу из Германии? Из какого города, неизвестно. Конкретно от кого тоже. Но давайте-ка еще один привет мы подхватим в эфир. Добрый вечер, Алиса Плюс. Передаю привет своей мамочке Светлане, любимому Виталику. Я их очень сильно люблю.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Как ты паришь, знаешь, даже не знаешь, что ты со мной.

0: Программа поздравлений.
1: А вот и снова, судя по номеру телефона, Германия с нами на связи, но уже другой город совсем и другие люди. Доброго вечера, Алиса Плюс, добренького. Мы наслаждаемся первым вечером совместного отдыха на даче, делаем плов, и наконец-то кто-то решил нас накормить этим вечером, потому как обычно вечер пятницы — это что-то шашлычное, и у кого-то разные, конечно, на столе, назовем это так, блюда. Но сегодня первыми похвастались именно вы. Целый казан. А еще я дождалась наконец-таки мужа. Целую его. Целую первую неделю отпуска провела одна. Но там, где целую, там и целую, я думаю, да? Хорошего всем настроения жителям Даугавпилса и не только. А еще хотелось бы любви каждому, кто в ней нуждается. Взаимной, неподдельной, настоящей. И просим песню «Мото намек на нас». Будет сделано!
2: Раз, как намек на нас, два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Алиса Плюс, добрый вечер, с выходными всех вас. Знаю, что группа Би-2 звучала в начале этого часа, пишет Мартин Шкулдыга на связи, но он-то звучал, группа, вернее, звучала-то в дуэте с Лаймой Вайкулы, а отдельно Би-2 еще не пели сегодня. Поэтому Мартин в качестве исключения для вашего настроения в продолжении группы Би-2 со своей песней «Депрессия». Но она совсем не о том.

Алиса Плюс, здравствуйте. Можно ли успеть передать привет? Поставьте, пожалуйста, что-нибудь на свое усмотрение, пишет Виктория. Виктория, вы меня сориентируете, кто это может быть? Артур Пирожков, как всегда, или что-нибудь другое. И обязательно мы послушаем. 15 минут остается в нашем распоряжении, поэтому я вам еще раз напомню номер телефона, по которому вы можете дозваниваться. 654-2500. Если что-то вот прямо сейчас хочется сказать приятное друг другу, вы можете использовать эту возможность. И пока я специально вот так вот тяну время для того, чтобы узнать от Виктории ее музыкальное желание, она выбрала Чика Артура Пирожкова. Но я вот знала, что мы сейчас с ней продолжим. Виктория, поскольку времени мало, давайте мы ее и послушаем. Напомню, 20-20-10-16. Если вы не хотите быть услышанным в эфире, вы можете остаться за кадром, прислав текстовое сообщение. Пишите Viber, WhatsApp.

В завершении программы поздравлений песня, она сама по себе как бы намекает, что вот и подошел к концу наш пятничный поздравительный вечер, он же концерт. Спасибо каждому, кто проводит время с нами на одной волне 101.6 FM. Юлия Сергачева была с радостью и с удовольствием эти 4 часа с вами. Желаю всем нам теплых выходных, а завтра обязательно услышимся вечером в 17.00 на волнах радио Алиса Плюс. До встречи! Пока!

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят: дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга. В лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует,

0: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву. Ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Ты не услышишь, но я для тебя пою.
1: Поцелуй.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

101 и 6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.